0: ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои кам абр, саҳаргоҳон боришоти сусти борон дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 32 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Худордод Қудратов, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кишвар.
1: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағрибобандаи бебориш пешгӯӣ шуда танҳо саҳаргоҳон боришоти сусти борон ва эҳтимолан раъду барқ ба амалиёт шамоли самти ғарб бо суръати 2-7 метр сония дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки то 7-12 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво шабона 18-20 дараҷа гарм рӯзона 30-32 дараҷа гарм мешавад дар вилояти Хатлон ҳавои тағрибобанда пешгӯӣ шуда шабона дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ба амал омада рӯзона аз
2: Постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Тифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бози накунад зинхор. Хобака шавад душвор, тап кунад ногах бисьор. Падарон модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен китс, джуз и хамиша гей рузгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен китс, маас барой кудакони аз ду муха, то ду сола ва азим боло, то двуздах сола аст. Пардифен беби ва пардифен китс, фавран ва бихав, дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
9: شما سوفا شدید و آن نتنها شما را نراحت می کند شربت برمیسال سوفا را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف می کند худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол
10: ҷилои ҳунар
11: эҳтиром ба арзишҳои милливу фарҳангӣ
12: чакан моли мардуми тоҷикистон аст моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунам
10: эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ
13: ҳунар пушаймонӣ надорад
11: сулолаи хонаводагӣ
14: حواس میکرده که همین مونند پدر هنرمند شوید
10: این همه در برنامه جلوی هنر
11: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Тоҷикон дар масири таърих миллати соҳибтамаддун бо фарҳанг ва дорои арзишҳои баланди миллӣ.
5: Адабиёти шифоҳӣ инъикоскунандаи дирӯзу имрӯз фардои миллат аст.
4: Фарҳанг ҳастии миллат. Барнома аз рӯзгори шумо ва барои шумо.
5: Ва барои шумо.
6: кабутарбачаи сабзи ҳавоӣ миёни мо ва ту кардан ҷудоӣ. Ҳамон кас ки ҷудоиро бино кард, саҳар хезад хӯрад тири ҳавоӣ.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. В издательстве «Аржанг» в свет вышла книга директора государственного учреждения Научно-исследовательский институт труда, миграции и занятости населения, доктора политических наук Муэншо Махмадбекзода под названием «Послание лидера. Путь к возрождению и созиданию», приуроченная к важной исторической дате 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. Особую научную и общественно-политическую значимость книги придает то, что в ней впервые на концептуальном и системном уровне проведен научный анализ ежегодных посланий президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в Маджлисе Оли Республики Таджикистан. Автор рассматривает послание главы государства как стратегическую платформу, определяющую ключевые направления социально-экономического развития страны. Такой подход позволил комплексно проанализировать инициативы президента страны в контексте современных политических реалий и задач устойчивого развития государства. В книге подчеркивается, что послание президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлисе Оли Республики Таджикистан, выступают важным механизмом реализации масштабных социально-экономических реформ, а также служат основой укрепления государственности, национальных ценностей и идеологических ориентиров общества. Книга «Послание лидера. Путь к возрождению и созиданию» раскрывает приоритеты государственной политики Республики Таджикистан через призму национального развития и созидательной стратегии государства. Издание наглядно демонстрирует роль посланий главы государства как одного из ключевых факторов поступательного развития страны и повышения благосостояния народа. Книга обладает значительной научно-теоретической и практической ценностью и рассчитана на широкий круг читателей, исследователей, специалистов, а также всех, кто интересуется актуальными вопросами политической, социально-экономической и культурно-идеологической жизни Таджикистана. Генеральный прокурор Республики Таджикистан Хабибулло Вахидзода 19 мая встретился с главой регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Кахой Имнадзе. Как сообщает агентство «Ховар», в ходе встречи были рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности, а также уделено особое внимание вопросам противодействия современным глобальным вызовам, включая международный терроризм и экстремизм. Генеральный прокурор Республики Таджикистан Хабибулло Вахидзода проинформировал главу регионального центра о ходе реализации новой национальной стратегии Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на период до 2040 года. Было отмечено, что данный стратегический документ закрепляет за органами прокуратуры ключевую роль в координации межведомственного и международного взаимодействия по выполнению поставленных задач. Гала-концерт народного артиста Республики Таджикистан Толипхона Шахиди, посвященный 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан, состоится 21 мая в 18.00 на сцене Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни. Весь жизненный путь Толипхона Шахиди – это вдохновенное служение искусству, поиск красоты и ее трепетное отражение в мелодии. Его музыка неизменно аутентична и полна национального колорита, а ее исполнение на ведущих мировых площадках в России, Великобритании, Германии, Бельгии, США и других странах делает отечественное искусство глобально узнаваемым. У пульта оркестра встанет всемирно известный дирижер Хобарт Эрл, который уже прибыл в Душанбе и ведет усиленную подготовку к концерту. Выпускник легендарного Принстона, за плечами которого управление оркестрами Австрии, Италии, Испании, Голландии, Польши и многих других стран. Его виртуозное мастерство снискало признание во всех уголках планеты. В Душанбе он выступает впервые. В концерте примут участие отечественные солисты оперы и сводный симфонический оркестр из числа национальных музыкантов и приглашенных артистов из Узбекистана, из Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Навои и Государственной консерватории Узбекистана. Это были главные новости к этому часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
8: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
9: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
10: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Белорусские ученые научились выращивать один из самых редких грибов в мире. В Таджикистане начался сбор коконов шелкопряда, а также новости из России и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: Белорусские ученые научились выращивать один из самых редких грибов в мире. В дикой природе ежовик гребенчатый почти невозможно найти. А между тем, за мицелиями этого гриба охотятся фармацевты, шеф-повара и предприниматели по всему миру. Как выращивают ежовик в Гомельском институте леса, выяснил Игорь Фадеев.
2: Ежовик гребенчатый называют львиной гривой. Кто-то говорит, что он похож на морской коралл, но главная причина его популярности совсем не внешний вид. Ученые обнаружили в нем вещества, которые могут влиять на нервную систему и способствовать восстановлению нейронов. В природе этот гриб почти не встречается. Он растет на старых лиственных деревьях там, где не живет человек, но интерес к нему связан не только с редкостью. Японские ученые еще в 1994 году выяснили, вещества в составе гриба стимулируют рост нервных клеток. Проще говоря, гриб изучают как потенциального помощника для защиты мозга от возрастных изменений и лечения тревожных расстройств. Рассказывает руководитель сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса Национальной академии наук Снежана Коваленко.
3: В экспериментальной группе на протяжении 6 месяцев вместе с супом давали 5 граммов в сухом виде вот этот порошок гирица гребенчатого. Определили, что значительно улучшились, конечно, и когнитивные функции, и вот эти люди, которые страдали деменцией, лучше стали себя чувствовать.
2: Все начинается в стерильной лаборатории. Всего одна бактерия может уничтожить чистую культуру гриба – мицелий. Его помещают в питательную среду, где тот начинает активно размножаться. Влажность 90%. Температура не более 19 градусов. Через несколько дней появляется белый шар с длинными иглами, говорит научный сотрудник Института леса Национальной академии наук Сергей Родионов.
4: Урожайность его по нашим исследованиям порядка 20-30% от массы субстрата. То есть из 1 килограмма субстрата мы получим 300 грамм гриба.
2: На вкус ежовик нечто среднее между курицей и морепродуктами. В нем практически нет хитина, потому есть его можно и детям, и пожилым. Полезная для пищеварения клетчатка легко усваивается организмом, рассказывает научный сотрудник Института леса Национальной академии наук Игорь Маховик.
5: Опытные партии гирицы гребенчатого уже были получены в Республике Беларусь. В 2025 году порядка 4 тонн зерномицелия гирицы было выращено. В этой форме он применяется для производства биологически активных добавок. Эта опытная партия была уже реализована в Российской Федерации.
2: В Европе этот гриб продают по 30 евро за кило. Это около 100 белорусских или 2500 российских рублей. Поэтому ежовик может стать выгодной статьей экспорта.
0: Таджикистан.
1: В Таджикистане начался сбор коконов шелкопряда, из которых создают шелковые нити. Во времена Советского Союза 80% шелка производили именно здесь. С техникой производства ознакомилась Зарина Абдуназарова.
6: Шелкопряд очень привередлив. Ему нужны тишина, темнота и определенная температура. А еще должно быть просторно и не душно. Их размещают на двухъярусных стеллажах, покрытых ветвями. Главный секрет, говорит разводчица Мастура Халикова из Бухтара, чем больше корма, тем быстрее гусеницы сворачиваются в кокон.
7: Необходимо поддерживать температуру 25 градусов и никакого ветра. Кормлю 4 раза в сутки листьями тутовника. Это месяц постоянного труда. Сейчас коконы свернулись, и необходимо собрать их вовремя. В год собирают до 180 килограммов.
6: Для производства кокона завозят яйца шелкопряда из Китая. Они оказались наиболее рентабельными. Время выращивания сократилось практически вдвое. Да и корма сократились на треть. Но самое главное, что длина нити с кокона стала длиннее – почти 1,5 километра. И прежде чем попасть на ленту в цех, проверяют каждую партию коконов. Гулом Саидов, заведующий складом сушильного цеха Котлонской области, о коконах знает все.
8: Вот готовый, когда он желтеет, тогда он готовый. Поэтому всегда перед приемкой мы его режем, принимаем. Вот когда желтый, уже он спелый, он уже поспевал. А когда он синоватый, белый, уже мокрый, он или... Он не доел, или он процесс еще день-два остался. Мы ему скажем, что еще иди два дня держи, потом привези. Вот это готово, он привез, я у него принимаю.
6: Цехов по сушилке коконов в стране всего три. В несколько этапов они сначала морят шелкопряда внутри, потом сушат. Только теперь гусеница не превратится в бабочку, и кокон не будет бракован. Разведению шелкопряда еще в советские времена доверяли жителям. Тогда собирали до 1000 тонн кокона. Тогда почти весь шелк для СССР производили в Таджикистане. Потом эта отрасль стала нерентабельной.
9: Сейчас одна из проблем – то, что люди не рвутся в эту отрасль. Потому что после выращивания шелкопряда нужно ремонтировать помещение. Работа напряженная, требует внимания, нужен корм. Для развития отрасли в каждом районе выделяют по 5 гектаров земли под тутовник.
6: Но все же отрасль возрождают. Если еще 6 лет назад цех Хатлона принимал до 5 тонн кокона в сутки, сегодня уже в 3 раза больше. Часть продукции перерабатывают внутри страны. Остальное отправляют на экспорт в Китай и Иран. Важно и то, что активизация сферы способствует не только созданию новых рабочих мест и производству сырья, но и сохраняет древние ремесла таджикского народа.
0: Россия.
1: В Ленинградском зоопарке спасают летучих мышей. Зоологи организовали центр помощи рукокрылым. Подробности расскажет Ирина Мокрецова.
10: Размещают зверьков в небольших вольерах или контейнерах по одной или несколько особей, как в общежитии. Животные поступают сюда с переломами костей, перебитыми крыльями, потревоженными во время зимней спячки. Каждого пациента ежедневно осматривают, говорит зоолог Марина Махараткина.
11: Ну, мышек мы кормим всего лишь один раз в день. Это вечером, собственно. Мы накладываем им миску из насекомых. Тут мучник, тараканы, сверчки.
10: У каждого зверька в расписании лечебная физкультура. Только здесь ее называют разлеткой. Мышей приносят в вольер, огороженный сеткой, чтобы они могли полетать. Здоровые рвутся ввысь сразу, а слабые только пытаются раскрывать крылья. В природу выпускают только тех, кто прошел тестирование, объясняет зоолог Наталья Гусева.
12: Мышь должна уметь с пола стартовать. Вот, то есть расправляет крылышки и вот набрать высоту. Если она не может, значит, у нее не хватает силы мышц, и тогда ее тоже выпускать нельзя. И сделать много-много уверенных кругов.
10: На выпускной волонтеры везут мышей в леса и парки. Важно освободить животное именно в том районе, где его нашли. На новой территории могут не прижиться, рассказывает волонтер Марина Шумская.
13: Вот она сейчас сидит, греется у нас. Она как двигатель самолета прогревается и чуть-чуть тарахтит, вибрирует. Она сейчас согреется, она начнет расправлять крылышки и уже будет собираться летать. Они сейчас принюхиваются, проверяют, где они.
10: Волонтеры внимательно смотрят, чтобы мышка точно улетела. Ей дают несколько попыток. Если крылатая приземляется в зоне видимости, ее увозят обратно в центр реабилитации на дополнительное обследование.
0: Казахстан.
1: В Североказахстанской области бороться с природными пожарами спасателям помогает искусственный интеллект. В распоряжении службы поступили дроны. Анна Куликова оценила способности машины.
14: Дроны с искусственным интеллектом помогают контролировать ситуацию в труднодоступных местах. Поступили они недавно, но уже доказали свою эффективность. Благодаря им спасателям удалось выявить более 20 очагов возгорания и не допустить распространения огня. В Североказахстанской области с начала сезона зарегистрировали 9 лесных пожаров и около 200 возгораний сухой травы и камыша, говорит заместитель начальника управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Североказахстанской области Аян Кусаинов.
15: У нас специальная техника значительно облегчает работу в данном направлении, так как способствует именно постоянному мониторингу, в том числе и в труднодоступных местах. Раньше эта работа, скажем так, проводилась и в пешем порядке, ну и сейчас, конечно, и в пешем порядке она проводится. Ну, как бы облегчается работа именно беспилотными летательными аппаратами.
14: Применяют дроны и в профилактике пожаров. Их запускают над дачными поселками. Во время рейдов людям напоминают о правилах безопасности. Житель Петропавловска Адиль Бисимбаев знает, что мусор и траву сжигать нельзя.
16: Вот осенью вот сразу прибирать сухие вот эти, ну, траву, ветки, все это. И сжигать в емкости железных с крышкой, чтобы вода была рядом. И чтобы, допустим, уезжаем, допустим, домой, чтобы там, если вот, допустим, шашлык готовим, там, чтобы обязательно тоже мангал, ну, такой вот было, чтобы, кажется, водой заливали.
14: В регионе круглосуточно следят за пожароопасной обстановкой. Задействовали 60 мобильных групп, 11 постов и почти 130 добровольных формирований. Спасатели напоминают, даже современные технологии не заменят человеческой осторожности. Большинство природных пожаров происходит по вине людей. За несоблюдение правил пожарной безопасности в регионе привлекли более 100 человек. Это в 3 раза больше, чем год назад.
0: Беларусь.
1: За последний год объем полученного в Беларуси молока превысил 9 миллионов тонн. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Подробности у Юлии Славинской.
17: Среди эксклюзива семейной сыроварни – авторский сыр с чернилами морской каракатицы. По вкусу напоминает морепродукты. В первую очередь гостей удивляет и привлекает черный цвет продукта. На семейном предприятии «Михаленков» можно отправиться в гастрономическое путешествие. Тут варят сыры по рецептам Франции, Испании и Норвегии. Есть и советская классика – мраморный сыр. Для создания узора производители добавляют природный краситель «Аната» или цветочную пыльцу. А некоторые головки созревают в листах крапивы, рассказывает сыровар Александр Михаленок.
18: Почему именно в крапиве? Потому что раньше сохраняли так сыр. Оборачивали листьями крапивы, чтобы плесень, скажем, не росла на сыре. Это английская технология созревания сыра в крапивных листьях. В чем его фишка? В том, что он вообще, во-первых, необычно выглядит. Он имеет легкое грибное послевкусие.
17: Молоко греют и пастеризуют. В него добавляют закваску и ферменты. Сырное зерно, так называют тут получившуюся смесь, вымешивают до 40 минут. Сливают сыворотку, массу выкладывают в формы, отправляют созревать, говорит сыровар Карина Михаленок.
19: Сыры как полутвердые, так и твердые зависят просто от выдержки. То есть, например, можно сварить один сыр, оставить его на полтора месяца, это будет полутвердый, и оставить на более долгое созревание, это будет уже твердый сыр, от полугода.
17: Все рецепты семья не просто придумывает из головы, а придерживается тех карт. Их используют и мировые производители, а по вкусу домашние продукты почти не отличаются от импортных.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей и Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей и Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен вспышкой лихорадки Эбола в Африке, сообщает телеканал CNBC. Ранее в миссионерской организации «Серж» сообщили, что работающий в Демократической Республике Конго миссионер-американец сдал положительный тест на Эболу. Всемирная организация здравоохранения 17 мая объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США, сообщает РИА Новости, со ссылкой на иранского военного источника, комментируя возможную повторную атаку на Иран. Ранее телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. В воскресенье Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, заявив, что время имеет решающее значение. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Жертвами агрессии стали более 3000 человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. В воздушном пространстве Эстонии истребитель Балтийской миссии НАТО сбил беспилотник над озером Вырт-Ярв, сообщил вещателю ИРР министр обороны Хано Пивкур. Он сообщил эстонскому порталу Дельфи, что это, скорее всего, был украинский дрон, запущенный по цели в России. В ряде регионов Южной и Юго-Восточной Эстонии была объявлена беспилотная тревога. Последний раз силы обороны сообщали об угрозах в уездах Выру и Идавиру 3 мая. В Великобритании среднее число открытых вакансий в период с февраля по апрель упало до 705 тысяч, что стало минимумом с 2021 года, сообщило Национальное статистическое управление ОНС. Оно отмечает, что данные за апрель, первый месяц финансового года, традиционно отличаются повышенной волатильностью и могут быть существенно скорректированы в будущем. Безработица в Великобритании в январе и марте выросла до 5% по сравнению с 4,9% в декабре-феврале. Вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку обсудили в ходе телефонного разговора главы МИДа Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства во вторник. Согласно сообщению, в ходе разговора, который состоялся 19 мая, стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов двусторонней повестки, в том числе по линии союзной интеграции, затронули актуальные проблемы международного характера. В пресс-службе добавили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили также график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях на текущий год. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Ранняя диагностика заболеваний спасает жизни. В 90% случаев рак, выявленный на первой стадии, успешно поддается лечению. Но как не пропустить тревожные сигналы? В нашем репортаже о методах ранней диагностики, главных факторах риска и простых правилах профилактики, которые должен знать каждый. Подробности в материале нашего корреспондента Ирины Умаровой.
1: Добрый день, Тимур, и уважаемые слушатели радио «Садовое Душанбе». В эфире специальный репортаж о борьбе с онкологическими заболеваниями. И сегодня мы поговорим о том, как современная медицина противостоит одной из самых серьезных угроз здоровью человека. И разберем ключевые аспекты профилактики и ранней диагностики рака вместе с экспертом. По данным Всемирной организации здравоохранения, онкологические заболевания входят в тройку основных причин смертности в мире. Но важно помнить, что при своевременном обнаружении многие виды рака успешно поддаются лечению. Как отмечают медики, ключевой фактор в борьбе с болезнью – это ранняя диагностика. Поскольку я не имею медицинского образования, при подготовке к этой программе я, разумеется, обращалась к ресурсам интернета. И вот на что сделан акцент в публикациях. Регулярные профилактические осмотры могут спасти жизнь. Врачи рекомендуют проходить скрининги, сдавать анализы, регулярно осматривать родинки и новообразования на коже, а также обращаться к врачу при любых подозрительных симптомах, которые сохраняются дольше 2-3 недель. Повторюсь, моя профессия не связана с медициной. Я изучала материалы для подготовки к программе в интернете, уделяя особое внимание надежности источников. И вот что они пишут. Не менее важна профилактика. Снизить риск развития онкологических заболеваний помогают отказ от курения и употребления алкоголя, здоровое питание с достаточным количеством овощей и фруктов, а также регулярная физическая активность, защита кожи от чрезмерного воздействия ультрафиолета, а также вести контроль веса. Современные методы лечения рака постоянно совершенствуются. Помимо традиционной хирургии, химии и лучевой терапии появляются новые подходы. Благодаря новым технологиям врачи могут помочь все большему числу пациентов. В онкологии нельзя просто взять первую попавшуюся информацию из сети и выдать ее за истину. Поэтому сегодня у нас в гостях врач-онколог с солидным 23-летним опытом работы. Именно он поможет нам разобраться в вопросе. Я задам вопрос нашему эксперту, старшему научному сотруднику, врачу-онкологу, доктору медицинских наук Евгению Юрьевичу Неретину. Евгений Юрьевич, огромное спасибо, что уделяете время нашей радиостанции, и у меня к вам такой вопрос. Расскажите нашим слушателям, какие первые признаки или же симптомы должны стать для человека сигналом немедленно обратиться к врачу для проверки на онкологическое заболевание?
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие, радиослушатели Душанбе. Спасибо за такой важный вопрос. Я врач-онколог с многолетним стажем и хочу сразу подчеркнуть, рак не начинается с боли. Рак – это поздний синдром. Поэтому очень важно знать такие ранние и тихие звоночки. Ну, во-первых, я хочу подчеркнуть, о чем часто умалчивают. На самой ранней доклинической стадии, когда рак еще только зарождается, симптомов в большинстве случаев нет вообще. Человек чувствует себя абсолютно здоровым. Выявить болезнь на этом этапе можно только одним способом – это проходить регулярные профилактические обследования, в том числе с использованием сложного диагностического оборудования. Это ультразвуковое исследование, низкодозная компьютерная томография, магниторезонансная томография, эндоскопия, а также расчеты индивидуальных факторов риска на основе возраста, наследственности и образа жизни. А вот когда появляются те самые первые признаки, о которых меня просят рассказать, это значит, что заболевание уже перешло в клиническую стадию, то есть опухоль стала достаточно большой, чтобы давать о себе знать. К сожалению, на этой стадии лечения уже более сложные, прогнозы немного хуже, чем это может быть, если мы поймали болезнь бессимптомно. Но это не значит, что на эти симптомы можно махнуть рукой. Напротив, даже на клинической стадии есть шанс на полное излечение в большинстве случаев, если среагировать немедленно. Поэтому я рекомендую запомнить эти сигналы. Первое – это какая-либо немотивированная слабость, потеря веса без применения каких-либо диет. Второе – это долго не заживающие ранки, различные изменения родинок, бородавок. Третье – это наличие крови в стуле, моче, необычные выделения. Четвертое – у большей части у женщин – это появление различных уплотнений – груди, подмышках, на шее. Пятое – это хронический кашель или осиплость голоса, который продолжается более полтора месяца. И что же я советую каждому случаю? Не ждите симптомов. Если вам за 40-45 лет, если у вас уже были случаи рака в семье, если вы курите или работаете на вредном производстве, проходите онкоскрининг раз в год. Даже ничего не беспокоит. А когда симптомы уже появились, не теряйте ни дня. Спасибо за внимание.
1: Я благодарю за участие в нашей программе старшего научного сотрудника, врача-онколога, за плечами которого 23 года стажа в сфере онкологии, доктора медицинских наук Евгения Неретина, и подвожу итоги нашего разговора о борьбе с онкологическими заболеваниями. Главное, что стоит запомнить, рак не приговор. Многие формы успешно лечатся, особенно если обнаружить их на ранней стадии. Профилактика и регулярные обследования – ваш надежный щит. Прошу вас, друзья, не пренебрегайте диспансеризацией и скринингами. Помните, что здоровый образ жизни значительно снижает риски развития онкологических заболеваний, а современная медицина сегодня не стоит на месте. Появляются новые методы лечения, дающие надежду даже в сложных случаях. Также стоит отметить, что психологическая поддержка и позитивный настрой – это важные элементы на пути к выздоровлению. Если вы или ваши близкие столкнулись с диагнозом, не оставайтесь наедине со страхом. Обратитесь к специалистам, опирайтесь на доказательную медицину и не верьте обещаниям чудесных исцелений. Помните, забота о здоровье – это не разовое действие. Это образ жизни. Вот и все на сегодня о важном. Если у вас возникли вопросы по нашей теме, смело задавайте их. Также можете прислать голосовые обращения. Евгений Неретин любезно согласился на эти вопросы ответить, поэтому мы еще не раз услышим его голос в эфире радиостанции «Садовое Душамбе» на волне 102.2 FM. С вами была я, Ирина Умарова. Берегите себя и своих близких. Благодарю за внимание и передаю слово Тимуру Бандишоеву.
0: В эфире радио «Садовое Душамбе» Ирина Умарова вместе с экспертом затронули важную тему борьбы с онкологическими заболеваниями. Ключевой вывод прост. Осведомленность и профилактика – это ключевые факторы защиты. Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и регулярные медосмотры действительно могут предотвратить многие проблемы. Оставайтесь с радио «Садовое Душамбе», мы продолжим информировать вас о профилактике, диагностике и современных методах лечения онкологических заболеваний.

Изучаем английский легко. В эфире программа «Изучаем английский легко», где мы разбираем английский язык прямо на хитах, которые вы и так давно напеваете. Сегодня у нас легендарная композиция, которая стала интернет-мемом и гимном 80-х. Рик Эстли «Never Gonna Give You Up». Поехали!

Песня вышла в 1987 году и сразу стала хитом в 25 странах, а спустя годы превратилась в феномен рекроллинга, когда вы ждете одну ссылку, а попадаете на клип Рика Эсли. Но шутки шутками, а текст песни – это отличный учебный материал, простой словарь, четкое произношение и полезные обороты разговора. Давайте разберем несколько ключевых фраз. Strangers to love. Мы оба знаем, что такое любовь. Фраза no strangers to something означает быть знакомым с чем-то или иметь опыт. Например, I'm no stranger to hard work. Я привык тяжело работать. You know the rules and so do I. Ты знаешь правила, и я тоже. Грамматический момент. Конструкция so do I значит и я тоже. Пример, I like coffee, so do I. She is tired, so is he. Легко и полезно в разговорах. A full commitment's what I'm thinking of. Слово commitment важное для уровня intermediate. Значит обязательство, серьезное намерение, готовность к ответственности. Перевод строки «я говорю о полной преданности», о серьезных отношениях. Never gonna give you up. Никогда не брошу тебя. Gonna – разговорное сокращение от going to. То, что мы слышим в почти всех песнях и фильмах. Другие примеры. I'm gonna tell you something. Я собираюсь кое-что сказать. We're gonna be late. Мы опоздаем. Never gonna let you down. Никогда тебя не подведу. Фразовый глагол let down – подводить или разочаровывать. Never gonna run around and desert you. Не буду бегать вокруг да около и не покину тебя. Слово desert значит оставлять или бросать.

Рик Эсли подарил нам песню, которая поднимает настроение уже почти 40 лет и заодно помогает выучить английские выражения, которые реально встречаются в жизни. Если хотите, чтобы в следующем выпуске мы разобрали вашу любимую песню, пишите в наш чат. Ну а сейчас наслаждаемся хитом полностью. В эфире Рик Эсли «Never Gonna Give You Up».

Изучаем английский легко. Просто музыка на 102 и 2 FM. Данила Станкович. Pieces. Вы слушаете программу «Просто музыка». Эта музыка не требует объяснений. Она не спешит и никуда не ведет. Она просто рядом, как тихий разговор с собой, как вечерний свет в окне, как мысли, которые наконец-то становятся яснее. Позвольте себе остановиться. На мгновение выйти из суеты. Отпустить все лишнее и просто слушать. Сейчас композиция, в которой больше чувств, чем слов. Данила Станкович. Pieces. Просто музыка.

0: Радио Садое Душанбе. Твоя любимая музыка.
1: Мобильный подход к креативным новостям.
2: Информационная служба 102.2 FM. Садое Душанбе.
0: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 19 мая в Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Кыргызской Республике, проводимых по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмон.

0: Акмуна и президента Кыргызской Республики, уважаемого Садыра Жапарова, в целях дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщает агентство «Ховар». В мероприятии приняли участие министр культуры Республики Таджикистан, министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики, представители государственных органов, дипломатического корпуса, деятели науки и культуры, творческой интеллигенции, а также жители и гости Бишкека. В Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан состоялось мероприятие, посвященное 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 25-летию образования Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщает агентство «Ховар», рассмотрена роль ШОС в укреплении многостороннего взаимодействия, а также место Республики Таджикистан в современных региональных и международных процессах. В рамках мероприятия была презентована книга доктора политических наук, профессора известного государственного деятеля и опытного дипломата Рашида Алимова «Шанхайская организация сотрудничества от регионального механизма к глобальному фактору». Ректор Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан Даврон Сафарзода отметил высокую научную, дипломатическую и просветительскую значимость данного труда в осмыслении современных международных процессов, развитии стратегического мышления и укреплении национальной дипломатии. В мероприятии приняли участие государственные деятели, представители дипломатической сферы, ученые, эксперты, преподаватели, сотрудники и студенты Академии. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что представленная книга является результатом богатого дипломатического опыта, глубокого аналитического мышления и стратегического научного взгляда автора на эволюцию Шанхайской организации сотрудничества. В Кулябе состоялась церемония передачи представителям Российской Федерации праха с места захоронения командира бригады Красной Армии Николая Томина. Об этом сообщает агентство «Ховар». Согласно решению исполнительного совета города Кулябы, Николай Томин был предан земле в Кулябе, а на месте его захоронения установлен памятный знак с именем героя и датами его рождения и смерти. Бюст командира бригады Красной Армии Николая Томина был установлен в 2022 году в парке Победы города Куляба. Церемония была организована в знак уважения к памяти Николая Томина. Участники мероприятия подчеркнули, что она является символом дружбы между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. Капсулу с землей с могилы командира военнослужащие Национальной гвардии Республики Таджикистан передали заместителю главы администрации города Куртамыш Курганской области место рождения Николая Томина. Это были главные новости к этому часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарон ва модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش. ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته‌ها وارد شده درد را سبک می‌سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
9: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в весенних вечерах. Анна Старобинец. Хроники пепельной весны. Магма. Ведьм. Первая после «Лисьих бродов» постапокалиптическая антиутопия Анны Старобинец переносит читателя в фантастический мир. После ядерной катастрофы выжившие почти полностью утратили технологии прошлого и оказались в новом средневековье. Прошло уже 17 веков, но людям все еще приходится приспосабливаться к новой реальности. Они живут поселениями у горячих источников, учатся ездить на гигантских мутировавших муравьях, верят в нового бога Джи и боятся его антипода, злого брата. А вместо муки используют споры грибов. В поселении Чистые холмы начинается странная эпидемия, и жители, недолго думая, объясняют ее происками местной портнихи. Она точно колдунья, потому что шьет платье небесно-видного цвета, который из-за затянутого серыми тучами неба можно увидеть лишь во сне. Местный епископ не может провести ритуал изгнания, у него отнялись руки, и разобраться в том, что происходит, приезжает инквизитор Кай из соседнего поселения. Его методы кардинально отличаются от тех, что видели подданные епископа, и вскоре причина хвори оказывается найдена. Но готовы ли собравшиеся услышать ее? Уильям Риттер, Джекоби. Новая Англия, 1892 год. Юная искательница приключений Эбигейл Рук устраивается на должность ассистентки к молодому детективу Джекоби, исследователю необъяснимых явлений. Джекоби обладает необычным даром. Он может видеть фантастических существ, обитающих в городе под видом обыкновенных людей и животных. Талант Эбигейл – подмечать обычные, но важные детали, делает ее идеальной помощницей паранормального детектива. Первый рабочий день Эбигейл начинается с жуткого происшествия. В городе объявляется серийный убийца. Полиция считает его обыкновенным преступником, но Джекоби уверен, что это нечеловеческое создание. Мистическое расследование начинается. Евгений Водолазкин. Последнее дело майора Чистова. Новый роман Евгения Водолазкина, про который его автор шутит, что он не детективный. Последнее дело майора Чистова – метатекст. В нем лейтенант, окончивший литературную студию, пишет роман о майоре, расследующем дело в Санкт-Петербурге. Предугадываем, что сам процесс письма тут будет куда важнее и увлекательнее, чем детективная интрига. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

саломат дня. В эфире программа «Аромат дня», и сегодня мы говорим о парфюме, который давно стал символом уверенности, свободы и современного мужского стиля. Это «Блё де Шанель». Этот аромат невозможно спутать с другим. Он открывается свежими цитрусовыми нотами, бодро, чисто, энергично. Первое впечатление – как прохладный вечерний воздух большого города после дождя. Но проходит несколько минут, и характер аромата меняется. Появляются древесные ноты, сандал, кедр, легкая пряность. В нем есть спокойствие человека, который точно знает, чего хочет. Шанель создали аромат не просто для мужчин, а для настроения. Для момента, когда надеваешь темный пиджак перед важной встречей. Или садишься за руль ночью, включаешь любимую музыку и едешь без маршрута. Интересно, что Bleu de Chanel Eau de Parfum многие называют универсальным ароматом. Он подходит и для офиса, и для вечера, и даже для первого свидания. Не кричит о себе, но его запоминают. Аромат раскрывается постепенно. Сначала свежесть, затем древесная глубина, а в финале теплый, почти бархатный шлейф. Есть духи, которые просто приятно пахнут, а есть те, которые становятся частью образа. Bleu de Chanel – именно такой случай. С вами была программа «Аромат дня», и помните, иногда один аромат может сказать о человеке больше, чем много слов. До встречи в эфире. «Аромат дня».

День в истории. 20 мая, и во всем мире отмечают Всемирный день метрологии. Каждый день мы пользуемся результатами измерений, даже не замечая этого. Покупаем продукты по весу, измеряем температуру воздуха, заправляем автомобиль литрами топлива и сверяем время по секундам. Все это стало возможным благодаря метрологии, науке об измерениях. Именно 20 мая 1875 года в Париже представители 17 стран подписали метрическую конвенцию. Этот международный договор заложил основу единой системы измерений во всем мире. Сегодня международная система единиц объединяет почти все страны планеты. Метр, килограмм, секунда, ампер – эти единицы помогают ученым, инженерам, медикам и производителям говорить на одном точном языке. Интересно, что раньше меры длины и веса были очень разными. Например, существовали локоть, аршин, пять и даже шаг. Из-за этого торговля и наука сталкивались с постоянными трудностями. Современная метрология помогает создавать лекарства, строить самолеты, запускать спутники и обеспечивать безопасность в повседневной жизни. Точность измерений сегодня важна как никогда. Каждый год Всемирный день метрологии проходит под особым девизом, посвященным развитию науки и технологий. Вот такой след в истории оставил этот день, 20 мая. С вами была программа «День в истории». До встречи в эфире. День в истории.

Песня по заявке. В эфире рубрика «Песня по заявке», и прямо сейчас музыкальный привет для всех, кто сегодня скучает, вспоминает или просто любит хорошие песни с душой. Этот трек уже давно стал настоящей классикой, эмоциональной, сильной и узнаваемой с первых нот. По заявке наших слушателей звучит Григорий Лепс, «Натали». Делаем погромче и поем вместе.

0: песня по заявке.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
0: Международная хроника. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен вспышкой лихорадки Эбола в Африке, сообщает телеканал CNBC. Ранее в миссионерской организации «Серж» сообщили, что работающий в Демократической Республике Конго миссионер-американец сдал положительный тест на Эболу. Всемирная организация здравоохранения 17 мая объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США, сообщает РИА Новости, со ссылкой на иранского военного источника, комментируя возможную повторную атаку на Иран. Ранее телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. В воскресенье Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, заявив, что время имеет решающее значение. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Жертвами агрессии стали более 3000 человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. В воздушном пространстве Эстонии истребитель балтийской миссии НАТО сбил беспилотник над озером Вырт-Ярв, сообщил вещателю ИРР министр обороны Хано Пивкур. Он сообщил эстонскому порталу Дельфи, что это, скорее всего, был украинский дрон, запущенный по цели в России. В ряде регионов Южной и Юго-Восточной Эстонии была объявлена беспилотная тревога. Последний раз силы обороны сообщали об угрозах в уездах Выру и Идавиру 3 мая. В Великобритании среднее число открытых вакансий в период с февраля по апрель упало до 705 тысяч, что стало минимумом с 2021 года, сообщило Национальное статистическое управление ОНС. Оно отмечает, что данные за апрель, первый месяц финансового года, традиционно отличаются повышенной волатильностью и могут быть существенно скорректированы в будущем. Безработица в Великобритании в январе и марте выросла до 5% по сравнению с 4,9% в декабре-феврале. Вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку обсудили в ходе телефонного разговора главы МИДа Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства во вторник. Согласно сообщению, в ходе разговора, который состоялся 19 мая, стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов двусторонней повестки, в том числе по линии союзной интеграции, затронули актуальные проблемы международного характера. В пресс-службе добавили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили также график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях на текущий год. Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Это программа «Приветы и поздравления». Самый теплый и душевный час этого дня и ближайшие минуты мы будем дарить друг другу хорошее настроение, теплые слова и любимую музыку. Если вы хотите передать привет, поздравить близкого человека с днем рождения, годовщиной или просто сказать «Я рядом», пишите нам в Viber или в Telegram 800-110-122 или звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А мы начинаем. Первый привет сегодня прилетел от Ирины из Гисара. Передаю огромный привет своей маме Марине. Мамочка, спасибо тебе за все. Будь здорова и счастлива. Очень люблю. И для Марины звучит песня «Розовый вечер».

0: А у нас на очереди наша любимая рубрика «Аудиопривет».
1: Здравствуйте, меня зовут Рахмон Али. Я хочу, чтобы вы на радио поставили песню для моей тети. Ее зовут Фарзона, ей сегодня исполнится 43 года. Я хочу, чтобы вы поставили песню «Abba as good as new».
0: Это замечательная заявка, и у нас давно в эфире не было группы «Абба». С удовольствием включаем в эфир эту песню.

Друзья, сообщений все больше, это прекрасно. Яхье поздравляет Халима с днем рождения, желает, чтобы мечты не боялись сбываться. А Анна из Худжанда просто передает привет всем, кто сейчас за рулем. Ловите музыкальный привет, группа «Авеста» для вас.

И напоследок еще несколько приветов. Огромное спасибо за подарок и пламенный привет передает Анора своей подруге Нигоре. Идрис поздравляет с днем рождения своего друга Дильшода и желает ему счастья, здоровья и благополучия. Ирина отправляет свой музыкальный привет в Турсунзаде своим родным и друзьям. И в качестве привета звучит песня «Hey, Darling» группы Ace of Base. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, делился чувствами и хорошим настроением.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон Пердифен шавад дармон.
6: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамеша гей рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال و شما یاری میدهد برمیسال.

0: ҳатто дусола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Kids фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Kids-ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: тажрибе нав ба даст оранд.
1: Сегодня мы находимся на площадке ITC Week. Наш президент дал указание о том, чтобы наша страна была цифровой, развитой, интернет развитой. И в этой связи мы сегодня, конечно, являемся такими передовыми участниками в этом направлении. И рады сегодня находиться здесь, чтобы молодежь получала новые какие-то возможности, чтобы молодежь смотрела, интегрировала. И сегодня вот эта неделя посвящена, в принципе, молодежи, которая была бы в этой трансформации как раз цифровой в нашей стране.
0: ҳафтаи технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ҳамчун майдони муаррифии имкониятҳои нави рақамӣ, рушди инноватсия ва дастгирии ҷавонони фаъол арҷобӣ гардида, интизор меравад дар доираи он як қатор чорабиниҳои омӯзишӣ ва технологӣ баргузор шаванд. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Тоҷикон дар масири таърих миллати соҳибтамаддун бо фарҳанг ва дорои арзишҳои баланди миллӣ.
5: Адабиёти шифоҳӣ инъикоскунандаи дирӯзу имрӯз фардои миллат аст.
4: Фарҳанг ҳастии миллат. Барнома аз рӯзгори шумо ва барои шумо.
5: Ва барои шумо.
6: кабутарбачаи сабзи ҳавоӣ миёни мо ва ту кардан ҷудоӣ. Ҳамон кас ки ҷудоиро бино кард, саҳар хезад хӯрад тири ҳавоӣ.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. В издательстве «Аржанг» в свет вышла книга директора государственного учреждения Научно-исследовательский институт труда, миграции и занятости населения доктора политических наук Муэншо Махмадбекзода под названием «Послание лидера. Путь к возрождению и созиданию», приуроченное к важной исторической дате 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. Особую научную и общественно-политическую значимость книги придает то, что в ней впервые на концептуальном и системном уровне проведен научный анализ ежегодных посланий президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в Маджлисе Оли Республики Таджикистан. Автор рассматривает послание главы государства как стратегическую платформу, определяющую ключевые направления социально-экономического развития страны. Такой подход позволил комплексно проанализировать инициативы президента страны в контексте современных политических реалий и задач устойчивого развития государства. В книге подчеркивается, что послание президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлисе Оли Республики Таджикистан, выступают важным механизмом реализации масштабных социально-экономических реформ, а также служат основой укрепления государственности, национальных ценностей и идеологических ориентиров общества. Книга «Послание лидера. Путь к возрождению и созиданию» раскрывает приоритеты государственной политики Республики Таджикистан через призму национального развития и созидательной стратегии государства. Издание наглядно демонстрирует роль посланий главы государства как одного из ключевых факторов поступательного развития страны и повышения благосостояния народа. Книга обладает значительной научно-теоретической и практической ценностью и рассчитана на широкий круг читателей, исследователей, специалистов, а также всех, кто интересуется актуальными вопросами политической, социально-экономической и культурно-идеологической жизни Таджикистана.

0: Генеральный прокурор Республики Таджикистан Хабибулло Вахидзода 19 мая встретился с главой регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Кахой Имнадзе. Как сообщает агентство «Ховар», в ходе встречи были рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности, а также уделено особое внимание вопросам противодействия современным глобальным вызовам, включая международный терроризм и экстремизм. Генеральный прокурор Республики Таджикистан Хабибулло Вахидзода проинформировал главу регионального центра о ходе реализации новой национальной стратегии Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на период до 2040 года. Было отмечено, что данный стратегический документ закрепляет за органами прокуратуры ключевую роль в координации межведомственного и международного взаимодействия по выполнению поставленных задач. Гала-концерт народного артиста Республики Таджикистан Толипхона Шахиди, посвященный 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан, состоится 21 мая в 18.00 на сцене Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни. Весь жизненный путь Толипхона Шахиди – это вдохновенное служение искусству, поиск красоты и ее трепетное отражение в мелодии. Его музыка неизменно аутентична и полна национального колорита, а ее исполнение на ведущих мировых площадках в России, Великобритании, Германии, Бельгии, США и других странах делает отечественное искусство глобально узнаваемым. У пульта оркестра встанет всемирно известный дирижер Хобарт Эрл, который уже прибыл в Душанбе и ведет усиленную подготовку к концерту. Выпускник легендарного Принстона, за плечами которого управление оркестрами Австрии, Италии, Испании, Голландии, Польши и многих других стран. Его виртуозное мастерство снискало признание во всех уголках планеты. В Душанбе он выступает впервые. В концерте примут участие отечественные солисты оперы и сводный симфонический оркестр из числа национальных музыкантов и приглашенных артистов из Узбекистана, из Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Навои и Государственной консерватории Узбекистана. Это были главные новости к этому часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Сифль агар шават бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шават душвор, таб кунад ногах бисёр. Падарон ва модарон, пардифен шават дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
9: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمی سال.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Белорусские ученые научились выращивать один из самых редких грибов в мире. В Таджикистане начался сбор коконов шелкопряда, а также новости из России и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: Белорусские ученые научились выращивать один из самых редких грибов в мире. В дикой природе ежовик гребенчатый почти невозможно найти. А между тем за мицелиями этого гриба охотятся фармацевты, шеф-повара и предприниматели по всему миру. Как выращивают ежовик в Гомельском институте леса, выяснил Игорь Фадеев.
2: Ежовик гребенчатый называют львиной гривой. Кто-то говорит, что он похож на морской коралл, но главная причина его популярности совсем не внешний вид. Ученые обнаружили в нем вещества, которые могут влиять на нервную систему и способствовать восстановлению нейронов. В природе этот гриб почти не встречается. Он растет на старых лиственных деревьях там, где не живет человек, но интерес к нему связан не только с редкостью. Японские ученые еще в 1994 году выяснили, вещества в составе гриба стимулируют рост нервных клеток. Проще говоря, гриб изучают как потенциального помощника для защиты мозга от возрастных изменений и лечения тревожных расстройств. Рассказывает руководитель сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса Национальной академии наук Снежана Коваленко.
3: Экспериментальной группе на протяжении 6 месяцев вместе с супом давали 5 граммов в сухом виде вот этот порошок гирица гребенчатого. Определили, что значительно улучшились, конечно, и когнитивные функции, и вот эти люди, которые страдали деменцией, лучше стали себя чувствовать.
2: Все начинается в стерильной лаборатории. Всего одна бактерия может уничтожить чистую культуру гриба – мицелий. Его помещают в питательную среду, где тот начинает активно размножаться. Влажность 90%. Температура не более 19 градусов. Через несколько дней появляется белый шар с длинными иглами, говорит научный сотрудник Института леса Национальной академии наук Сергей Родионов.
4: Урожайность его по нашим исследованиям порядка 20-30% от массы субстрата. То есть из 1 килограмма субстрата мы получим 300 грамм гриба.
2: На вкус ежовик нечто среднее между курицей и морепродуктами. В нем практически нет хитина, потому есть его можно и детям, и пожилым. Полезная для пищеварения клетчатка легко усваивается организмом, рассказывает научный сотрудник Института леса Национальной академии наук Игорь Маховик.
5: Опытные партии гирицы и гребенчатого уже были получены в Республике Беларусь. В 2025 году порядка 4 тонн зерномицелия гирицы было выращено. В этой форме он применяется для производства биологически активных добавок. Эта опытная партия была уже реализована в Российской Федерации.
2: В Европе этот гриб продают по 30 евро за кило. Это около 100 белорусских или 2500 российских рублей. Поэтому ежовик может стать выгодной статьей экспорта.
0: Таджикистан.
1: В Таджикистане начался сбор коконов шелкопряда, из которых создают шелковые нити. Во времена Советского Союза 80% шелка производили именно здесь. С техникой производства ознакомилась Зарина Абдуназарова.
6: Шелкопряд очень привередлив. Ему нужны тишина, темнота и определенная температура. А еще должно быть просторно и не душно. Их размещают на двухъярусных стеллажах, покрытых ветвями. Главный секрет, говорит разводчица Мастура Халикова из Бухтара, чем больше корма, тем быстрее гусеницы сворачиваются в кокон.
7: Необходимо поддерживать температуру 25 градусов и никакого ветра. Кормлю 4 раза в сутки листьями тутовника. Это месяц постоянного труда. Сейчас коконы свернулись, и необходимо собрать их вовремя. В год собирают до 180 килограммов.
6: Для производства кокона завозят яйца шелкопряда из Китая. Они оказались наиболее рентабельными. Время выращивания сократилось практически вдвое. Да и корма сократились на треть. Но самое главное, что длина нити с кокона стала длиннее, почти 1,5 километра. И прежде чем попасть на ленту в цех, проверяют каждую партию коконов. Гулом Саидов, заведующий складом сушильного цеха Катлонской области, о коконах знает все.
8: Вот готовит, когда он желтеет, тогда он готовит. И поэтому всегда перед приемкой мы его режем, принимаем, вот когда желтый, уже он спелый, он уже поспевал. А когда он синоватый, белый, уже мокрый, он или он не доел, или он процесс еще день-два остался. Мы ему скажем, что еще иди два дня держи, потом привези. Вот это готово, он привез, я у него принимаю.
6: цехов по сушилке коконов в стране всего три. В несколько этапов они сначала море шелкопряда внутри, потом сушат. Только теперь гусеница не превратится в бабочку, и кокон не будет бракован. Разведению шелкопряда еще в советские времена доверяли жителям. Тогда собирали до 1000 тонн кокона. Тогда почти весь шелк для СССР производили в Таджикистане. Потом эта отрасль стала нерентабельной.
9: Сейчас одна из проблем – то, что люди не рвутся в эту отрасль. Потому что после выращивания шелкопряда нужно ремонтировать помещение. Работа напряженная, требует внимания, нужен корм. Для развития отрасли в каждом районе выделяют по 5 гектаров земли под тутовник.
6: Но все же отрасль возрождают. Если еще 6 лет назад цех Хатлона принимал до 5 тонн кокона в сутки, сегодня уже в 3 раза больше. Часть продукции перерабатывают внутри страны. Остальное отправляют на экспорт в Китай и Иран. Важно и то, что активизация сферы способствует не только созданию новых рабочих мест и производству сырья, но и сохраняет древние ремесла таджикского народа.
0: Россия.
1: В ленинградском зоопарке спасают летучих мышей. Зоологи организовали центр помощи рукокрылым. Подробности расскажет Ирина Мокрецова.
10: Размещают зверьков в небольших вольерах или контейнерах по одной или несколько особей, как в общежитии. Животные поступают сюда с переломами костей, перебитыми крыльями, потревоженными во время зимней спячки. Каждого пациента ежедневно осматривают, говорит зоолог Марина Махараткина.
11: Ну, мышек мы кормим всего лишь один раз в день. Это вечером, собственно. Мы накладываем им миску из насекомых. Тут мучник, тараканы, сверчки.
10: У каждого зверька в расписании лечебная физкультура. Только здесь ее называют разлеткой. Мышей приносят в вольер, огороженный сеткой, чтобы они могли полетать. Здоровые рвутся ввысь сразу, а слабые только пытаются раскрывать крылья. В природу выпускают только тех, кто прошел тестирование, объясняет зоолог Наталья Гусева.
12: Мышь должна уметь с пола стартовать. Вот, то есть расправляет крылышки и вот набрать высоту. Если она не может, значит, у нее не хватает силы мышц, и тогда ее тоже выпускать нельзя. И сделать много-много уверенных кругов.
10: На выпускной волонтеры везут мышей в леса и парки. Важно освободить животное именно в том районе, где его нашли. На новой территории могут не прижиться, рассказывает волонтер Марина Шумская.
13: Вот она сейчас сидит, греется у нас. Она как двигатель самолета прогревается и чуть-чуть тарахтит, вибрирует. Она сейчас согреется, она начнет расправлять крылышки и уже будет собираться летать. Они сейчас принюхиваются, проверяют, где они.
10: Волонтеры внимательно смотрят, чтобы мышка точно улетела. Ей дают несколько попыток. Если крылатая приземляется в зоне видимости, ее увозят обратно в центр реабилитации на дополнительное обследование.
0: Казахстан.
1: В Североказахстанской области бороться с природными пожарами спасателям помогает искусственный интеллект. В распоряжении службы поступили дроны. Анна Куликова оценила способности машины.
14: Дроны с искусственным интеллектом помогают контролировать ситуацию в труднодоступных местах. Поступили они недавно, но уже доказали свою эффективность. Благодаря им спасателям удалось выявить более 20 очагов возгорания и не допустить распространения огня. В Североказахстанской области с начала сезона зарегистрировали 9 лесных пожаров и около 200 возгораний сухой травы и камыша, говорит заместитель начальника управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям Североказахстанской области Аян Кусаинов.
15: У нас специальная техника значительно облегчает работу в данном направлении, так как способствует именно постоянному мониторингу, в том числе и в труднодоступных местах. Раньше эта работа, скажем так, проводилась и в пешем порядке, ну и сейчас, конечно, и в пешем порядке она проводится. Ну, как бы облегчается работа именно беспилотными летательными аппаратами.
14: Применяют дроны и в профилактике пожаров. Их запускают над дачными поселками. Во время рейдов людям напоминают о правилах безопасности. Житель Петропавловска Адиль Бисимбаев знает, что мусор и траву сжигать нельзя.
16: Вот осенью вот сразу прибирать сухие вот эти, ну, траву, ветки, все это. И сжигать в емкости железных с крышкой, чтобы вода была рядом. И чтобы, допустим, уезжаем, допустим, домой, чтобы там, если вот, допустим, шашлык готовим, там, чтобы обязательно тоже мангал, ну, такой вот было, чтобы, кажется, водой заливали.
14: В регионе круглосуточно следят за пожароопасной обстановкой. Задействовали 60 мобильных групп, 11 постов и почти 130 добровольных формирований. Спасатели напоминают, даже современные технологии не заменят человеческой осторожности. Большинство природных пожаров происходит по вине людей. За несоблюдение правил пожарной безопасности в регионе привлекли более 100 человек. Это в 3 раза больше, чем год назад.
0: Беларусь.
1: За последний год объем полученного в Беларуси молока превысил 9 миллионов тонн. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Подробности у Юлии Славинской.
17: Среди эксклюзива семейной сыроварни – авторский сыр с чернилами морской каракатицы. По вкусу напоминает морепродукты. В первую очередь гостей удивляет и привлекает черный цвет продукта. На семейном предприятии «Михаленков» можно отправиться в гастрономическое путешествие. Тут варят сыры по рецептам Франции, Испании и Норвегии. Есть и советская классика – мраморный сыр. Для создания узора производители добавляют природный краситель «Аната» или цветочную пыльцу. А некоторые головки созревают в листах крапивы, рассказывает сыровар Александр Михаленок.
18: Почему именно в крапиве? Потому что раньше сохраняли так сыр. Оборачивали листьями крапивы, чтобы плесень, скажем, не росла на сыре. Это английская технология созревания сыра в крапивных листьях. В чем его фишка? В том, что он вообще, во-первых, необычно выглядит. Он имеет легкое грибное послевкусие.
17: Молоко греют и пастеризуют. В него добавляют закваску и ферменты. Сырное зерно, так называют тут получившуюся смесь, вымешивают до 40 минут. Сливают сыворотку, массу выкладывают в формы, отправляют созревать, говорит сыровар Карина Михаленок.
19: Сыры как полутвердые, так и твердые зависят просто от выдержки. То есть, например, можно сварить один сыр, оставить его на полтора месяца, это будет полутвердый, и оставить на более долгое созревание, это будет уже твердый сыр, от полугода.
17: Все рецепты семья не просто придумывает из головы, а придерживается тех карт. Их используют и мировые производители, а по вкусу домашние продукты почти не отличаются от импортных.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен вспышкой лихорадки Эбола в Африке, сообщает телеканал CNBC. Ранее в миссионерской организации «Серж» сообщили, что работающий в Демократической Республике Конго миссионер-американец сдал положительный тест на Эболу. Всемирная организация здравоохранения 17 мая объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США, сообщает РИА Новости, со ссылкой на иранского военного источника, комментируя возможную повторную атаку на Иран. Ранее телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. В воскресенье Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, заявив, что время имеет решающее значение. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Жертвами агрессии стали более 3000 человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. В воздушном пространстве Эстонии истребитель балтийской миссии НАТО сбил беспилотник над озером Вырт-Ярв, сообщил вещателю ИРР министр обороны Хано Пивкур. Он сообщил эстонскому порталу Дельфи, что это, скорее всего, был украинский дрон, запущенный по цели в России. В ряде регионов Южной и Юго-Восточной Эстонии была объявлена беспилотная тревога. Последний раз силы обороны сообщали об угрозах в уездах Выру и Идавиру 3 мая. В Великобритании среднее число открытых вакансий в период с февраля по апрель упало до 705 тысяч, что стало минимумом с 2021 года, сообщило Национальное статистическое управление ОНС. Оно отмечает, что данные за апрель, первый месяц финансового года, традиционно отличаются повышенной волатильностью и могут быть существенно скорректированы в будущем. Безработица в Великобритании в январе и марте выросла до 5% по сравнению с 4,9% в декабре-феврале. Вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку обсудили в ходе телефонного разговора главы МИДа Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства во вторник. Согласно сообщению, в ходе разговора, который состоялся 19 мая, стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов двусторонней повестки, в том числе по линии союзной интеграции, затронули актуальные проблемы международного характера. В пресс-службе добавили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили также график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях на текущий год. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Ранняя диагностика заболеваний спасает жизни. В 90% случаев рак, выявленный на первой стадии, успешно поддается лечению. Но как не пропустить тревожные сигналы? В нашем репортаже о методах ранней диагностики, главных факторах риска и простых правилах профилактики, которые должен знать каждый. Подробности в материале нашего корреспондента Ирины Умаровой.
1: Добрый день, Тимур, и уважаемые слушатели радио «Садовое Душанбе». В эфире специальный репортаж о борьбе с онкологическими заболеваниями. И сегодня мы поговорим о том, как современная медицина противостоит одной из самых серьезных угроз здоровью человека. И разберем ключевые аспекты профилактики и ранней диагностики рака вместе с экспертом. По данным Всемирной организации здравоохранения, онкологические заболевания входят в тройку основных причин смертности в мире. Но важно помнить, что при своевременном обнаружении многие виды рака успешно поддаются лечению. Как отмечают медики, ключевой фактор в борьбе с болезнью – это ранняя диагностика. Поскольку я не имею медицинского образования, при подготовке к этой программе я, разумеется, обращалась к ресурсам интернета. И вот на что сделан акцент в публикациях. Регулярные профилактические осмотры могут спасти жизнь. Врачи рекомендуют проходить скрининги, сдавать анализы, регулярно осматривать родинки и новообразования на коже, а также обращаться к врачу при любых подозрительных симптомах, которые сохраняются дольше 2-3 недель. Повторюсь, моя профессия не связана с медициной. Я изучала материалы для подготовки к программе в интернете, уделяя особое внимание надежности источников. И вот что они пишут. Не менее важна профилактика. Снизить риск развития онкологических заболеваний помогают отказ от курения и употребления алкоголя, здоровое питание с достаточным количеством овощей и фруктов, а также регулярная физическая активность, защита кожи от чрезмерного воздействия ультрафиолета, а также вести контроль веса. Современные методы лечения рака постоянно совершенствуются. Помимо традиционной хирургии, химии и лучевой терапии появляются новые подходы. Благодаря новым технологиям врачи могут помочь все большему числу пациентов. В онкологии нельзя просто взять первую попавшуюся информацию из сети и выдать ее за истину. Поэтому сегодня у нас в гостях врач-онколог с солидным 23-летним опытом работы. Именно он поможет нам разобраться в вопросе. Я задам вопрос нашему эксперту, старшему научному сотруднику, врачу-онкологу, доктору медицинских наук Евгению Юрьевичу Неретину. Евгений Юрьевич, огромное спасибо, что уделяете время нашей радиостанции, и у меня к вам такой вопрос. Расскажите нашим слушателям, какие первые признаки или же симптомы должны стать для человека сигналом немедленно обратиться к врачу для проверки на онкологическое заболевание?
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие, радиослушатели Душанбе. Спасибо за такой важный вопрос. Я врач-онколог с многолетним стажем и хочу сразу подчеркнуть, рак не начинается с боли. Рак – это поздний синдром. Поэтому очень важно знать такие ранние и тихие звоночки. Ну, во-первых, я хочу подчеркнуть, о чем часто умалчивают. На самой ранней доклинической стадии, когда рак еще только зарождается, симптомов в большинстве случаев нет вообще. Человек чувствует себя абсолютно здоровым. Выявить болезнь на этом этапе можно только одним способом – это проходить регулярные профилактические обследования, в том числе с использованием сложного диагностического оборудования. Это ультразвуковое исследование, низкодозная компьютерная томография, магниторезонансная томография, эндоскопия, а также расчеты индивидуальных факторов риска на основе возраста, наследственности и образа жизни. А вот когда появляются те самые первые признаки, о которых меня просят рассказать, это значит, что заболевание уже перешло в клиническую стадию, то есть опухоль стала достаточно большой, чтобы давать о себе знать. К сожалению, на этой стадии лечения уже более сложные, прогнозы немного хуже, чем это может быть, если мы поймали болезнь бессимптомно. Но это не значит, что на эти симптомы можно махнуть рукой. Напротив, даже на клинической стадии есть шанс на полное излечение в большинстве случаев, если среагировать немедленно. Поэтому я рекомендую запомнить эти сигналы. Первое – это какая-либо немотивированная слабость, потеря веса без применения каких-либо диет. Второе – это долго не заживающие ранки, различные изменения родинок, бородавок. Третье – это наличие крови в стуле, моче, необычные выделения. Четвертое, у большей части у женщин, это появление различных уплотнений в груди, подмышках, на шее. Пятое, это хронический кашель или осиплость голоса, который продолжается более полтора месяца. И что же я советую каждому случаю? Не ждите симптомов. Если вам за 40-45 лет, если у вас уже были случаи рака в семье, если вы курите или работаете на вредном производстве, проходите онкоскрининг раз в год. Даже ничего не беспокоит. А когда симптомы уже появились, не теряйте ни дня. Спасибо за внимание.
1: Я благодарю за участие в нашей программе старшего научного сотрудника, врача-онколога, за плечами которого 23 года стажа в сфере онкологии, доктора медицинских наук Евгения Неретина, и подвожу итоги нашего разговора о борьбе с онкологическими заболеваниями. Главное, что стоит запомнить, рак не приговор. Многие формы успешно лечатся, особенно если обнаружить их на ранней стадии. Профилактика и регулярные обследования – ваш надежный щит. Прошу вас, друзья, не пренебрегайте диспансеризацией и скринингами. Помните, что здоровый образ жизни значительно снижает риски развития онкологических заболеваний, а современная медицина сегодня не стоит на месте. Появляются новые методы лечения, дающие надежду даже в сложных случаях. Также стоит отметить, что психологическая поддержка и позитивный настрой – это важные элементы на пути к выздоровлению. Если вы или ваши близкие столкнулись с диагнозом, не оставайтесь наедине со страхом. Обратитесь к специалистам, опирайтесь на доказательную медицину и не верьте обещаниям чудесных исцелений. Помните, забота о здоровье – это не разовое действие, это образ жизни. Вот и все на сегодня о важном. Если у вас возникли вопросы по нашей теме, смело задавайте их. Также можете прислать голосовые обращения. Евгений Неретин любезно согласился на эти вопросы ответить, поэтому мы еще не раз услышим его голос в эфире радиостанции «Садовой Душамбе» на волне 102.2 FM. С вами была я, Ирина Умарова. Берегите себя и своих близких. Благодарю за внимание и передаю слово Тимуру Бандишоеву.
0: В эфире радио «Садовой Душамбе» Ирина Умарова вместе с экспертом затронули важную тему борьбы с онкологическими заболеваниями. Ключевой вывод прост. Осведомленность и профилактика – это ключевые факторы защиты. Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и регулярные медосмотры действительно могут предотвратить многие проблемы. Оставайтесь с радио «Садовой Душамбе», мы продолжим информировать вас о профилактике, диагностике и современных методах лечения онкологических заболеваний.

Изучаем английский легко. В эфире программа «Изучаем английский легко», где мы разбираем английский язык прямо на хитах, которые вы и так давно напеваете. Сегодня у нас легендарная композиция, которая стала интернет-мемом и гимном 80-х. Рик Эстли «Never Gonna Give You Up». Поехали!

Песня вышла в 1987 году и сразу стала хитом в 25 странах. А спустя годы превратилась в феномен рекроллинга, когда вы ждете одну ссылку, а попадаете на клип Рика Эсли. Но шутки шутками, а текст песни – это отличный учебный материал. Простой словарь, четкое произношение и полезные обороты разговора. Давайте разберем несколько ключевых фраз. No strangers to love. Мы оба знаем, что такое любовь. Фраза no strangers to something означает быть знакомым с чем-то или иметь опыт. Например, I'm no stranger to hard work. Я привык тяжело работать. You know the rules, and so do I. You know the rules, and so do I. Ты знаешь правила, и я тоже. Грамматический момент. Конструкция «so do I» значит «и я тоже». Пример. I like coffee. So do I. She is tired. So is he. Легко и полезно в разговорах. A full commitment's what I'm thinking of. Слово «commitment» важное для уровня intermediate. Значит обязательство, серьезное намерение, готовность к ответственности. Перевод строки «я говорю о полной преданности, о серьезных отношениях». Never gonna give you up. Никогда не брошу тебя. Gonna – разговорное сокращение от going to, то, что мы слышим в почти всех песнях и фильмах. Другие примеры – I'm gonna tell you something – я собираюсь кое-что сказать. We're gonna be late – мы опоздаем. Never gonna let you down – никогда тебя не подведу. Фразовый глагол let down – подводить или разочаровывать. Never gonna run around and desert you – не буду бегать вокруг да около и не покину тебя. Слово desert значит оставлять или бросать.

Рик Эсли подарил нам песню, которая поднимает настроение уже почти 40 лет и заодно помогает выучить английские выражения, которые реально встречаются в жизни. Если хотите, чтобы в следующем выпуске мы разобрали вашу любимую песню, пишите в наш чат. Ну а сейчас наслаждаемся хитом полностью. В эфире Рик Эсли «Never Gonna Give You Up».

0: Радио Садое Душанбе. Твоя любимая музыка.
1: Мобильный подход к креативным новостям.
2: Информационная служба 102.2 FM. Садое Душанбе.
3: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 19 мая в Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Кыргызской Республике, проводимых по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона и президента Кыргызской Республики уважаемого Садыра Жапарова в целях дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщает агентство Хувар. В мероприятии приняли участие министр культуры Республики Таджикистан, министр культуры, информации, молодежной политики Кыргызской Республики, представители государственных органов, дипломатического корпуса, деятели науки и культуры, творческая интеллигенция, а также жители и гости Бишкека. В Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан состоялось мероприятие, посвященное 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 25-летию образования Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщает агентство Хувар, рассмотрена роль ШОС в укреплении многостороннего взаимодействия, а также место Республики Таджикистан в современных региональных и международных процессах. В рамках мероприятия была презентована книга доктора политических наук, профессора известного государственного деятеля и опытного дипломата Рашида Алимова «Шанхайская организация сотрудничества от регионального механизма к глобальному фактору». Ректор Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан Даврон Сафарзода отметил высокую научную, дипломатическую и просветительскую значимость данного труда в осмыслении современных международных процессов, развитии стратегического мышления и укреплении национальной дипломатии. В мероприятии приняли участие государственные деятели, представители дипломатической сферы, ученые, эксперты, преподаватели, сотрудники и студенты Академии. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что представленная книга является результатом богатого дипломатического опыта, глубокого аналитического мышления и стратегического научного взгляда автора на эволюцию Шанхайской организации сотрудничества. В Кулябе состоялась церемония передачи представителям Российской Федерации праха с места захоронения командира бригады Красной Армии Николая Томина. Об этом сообщает агентство Хувар. Согласно решению исполнительного совета города Кулябы, Николай Томин был предан земле в Кулябе, а на месте его захоронения установлен памятный знак с именем героя и датами его рождения и смерти. Бюст командира бригады Красной Армии Николая Томина был установлен в 2022 году в парке Победы города Кулябы. Церемония была организована в знак уважения к памяти Николая Томина. Участники мероприятия подчеркнули, что она является символом дружбы между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. Капсулу с землей с могилы командира военнослужащие Национальной гвардии Республики Таджикистан передали

0: заместителю главы администрации города Куртамыш Курганской области, место рождения Николая Томина. Это были главные новости к этому часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Сифль агар шават бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шават душвор, таб кунад ногах бисёр. Падарон ва модарон, пардифен шават дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспезияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
9: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в весенних вечерах. Анна Старобинец. Хроники пепельной весны. Магма ведьм. Первая после «Лисьих бродов» постапокалиптическая антиутопия Анны Старобинец переносит читателя в фантастический мир. После ядерной катастрофы выжившие почти полностью утратили технологии прошлого и оказались в новом средневековье. Прошло уже 17 веков, но людям все еще приходится приспосабливаться к новой реальности. Они живут поселениями у горячих источников, учатся ездить на гигантских мутировавших муравьях, верят в нового бога Джи и боятся его антипода, злого брата. А вместо муки используют споры грибов. В поселении Чистые холмы начинается странная эпидемия, и жители, недолго думая, объясняют ее происками местной портнихи. Она точно колдунья, потому что шьет платье небесно-видного цвета, который из-за затянутого серыми тучами неба можно увидеть лишь во сне. Местный епископ не может провести ритуал изгнания, у него отнялись руки, и разобраться в том, что происходит, приезжает инквизитор Кай из соседнего поселения. Его методы кардинально отличаются от тех, что видели подданные епископа, и вскоре причина хвори оказывается найдена. Но готовы ли собравшиеся услышать ее? Уильям Риттер, Джекоби. Новая Англия, 1892 год. Юная искательница приключений Эбигейл Рук устраивается на должность ассистентки к молодому детективу Джекоби, исследователю необъяснимых явлений. Джекоби обладает необычным даром. Он может видеть фантастических существ, обитающих в городе под видом обыкновенных людей и животных. Талант Эбигейл – подмечать обычные, но важные детали, делает ее идеальной помощницей паранормального детектива. Первый рабочий день Эбигейл начинается с жуткого происшествия. В городе объявляется серийный убийца. Полиция считает его обыкновенным преступником, но Джекоби уверен, что это нечеловеческое создание. Мистическое расследование начинается. Евгений Водолазкин. Последнее дело майора Чистова. Новый роман Евгения Водолазкина, про который его автор шутит, что он не детективный. Последнее дело майора Чистова – метатекст. В нем лейтенант, окончивший литературную студию, пишет роман о майоре, расследующем дело в Санкт-Петербурге. Предугадываем, что сам процесс письма тут будет куда важнее и увлекательнее, чем детективная интрига. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

саломат дня. В эфире программа «Аромат дня», и сегодня мы говорим о парфюме, который давно стал символом уверенности, свободы и современного мужского стиля. Это «Блё де Шанель». Этот аромат невозможно спутать с другим. Он открывается свежими цитрусовыми нотами, бодро, чисто, энергично. Первое впечатление – как прохладный вечерний воздух большого города после дождя. Но проходит несколько минут, и характер аромата меняется. Появляются древесные ноты, сандал, кедр, легкая пряность. В нем есть спокойствие человека, который точно знает, чего хочет. Шанель создали аромат не просто для мужчин, а для настроения. Для момента, когда надеваешь темный пиджак перед важной встречей. Или садишься за руль ночью, включаешь любимую музыку и едешь без маршрута. Интересно, что Bleu de Chanel Eau de Parfum многие называют универсальным ароматом. Он подходит и для офиса, и для вечера, и даже для первого свидания. Не кричит о себе, но его запоминают. Аромат раскрывается постепенно. Сначала свежесть, затем древесная глубина, а в финале теплый, почти бархатный шлейф. Есть духи, которые просто приятно пахнут, а есть те, которые становятся частью образа. Bleu de Chanel – именно такой случай. С вами была программа «Аромат дня», и помните, иногда один аромат может сказать о человеке больше, чем много слов. До встречи в эфире. Аромат дня.

День в истории. 20 мая, и во всем мире отмечают Всемирный день метрологии. Каждый день мы пользуемся результатами измерений, даже не замечая этого. Покупаем продукты по весу, измеряем температуру воздуха, заправляем автомобиль литрами топлива и сверяем время по секундам. Все это стало возможным благодаря метрологии, науке об измерениях. Именно 20 мая 1875 года в Париже представители 17 стран подписали метрическую конвенцию. Этот международный договор заложил основу единой системы измерений во всем мире. Сегодня международная система единиц объединяет почти все страны планеты. Метр, килограмм, секунда, ампер – эти единицы помогают ученым, инженерам, медикам и производителям говорить на одном точном языке. Интересно, что раньше меры длины и веса были очень разными. Например, существовали локоть, аршин, пять и даже шаг. Из-за этого торговля и наука сталкивались с постоянными трудностями. Современная метрология помогает создавать лекарства, строить самолеты, запускать спутники и обеспечивать безопасность в повседневной жизни. Точность измерений сегодня важна как никогда. Каждый год Всемирный день метрологии проходит под особым девизом, посвященным развитию науки и технологий. Вот такой след в истории оставил этот день, 20 мая. С вами была программа «День в истории». До встречи в эфире. День в истории.

песня по заявке. В эфире рубрика «Песня по заявке», и прямо сейчас музыкальный привет для всех, кто сегодня скучает, вспоминает или просто любит хорошие песни с душой. Этот трек уже давно стал настоящей классикой, эмоциональной, сильной и узнаваемой с первых нот. По заявке наших слушателей звучит Григорий Лепс, «Натали». Делаем погромче и поем вместе.

0: Песня по заявке.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
0: Международная хроника. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен вспышкой лихорадки Эбола в Африке, сообщает телеканал CNBC. Ранее в миссионерской организации «Серж» сообщили, что работающий в Демократической Республике Конго миссионер-американец сдал положительный тест на Эболу. Всемирная организация здравоохранения 17 мая объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США, сообщает РИА Новости, со ссылкой на иранского военного источника, комментируя возможную повторную атаку на Иран. Ранее телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. В воскресенье Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, заявив, что время имеет решающее значение. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Жертвами агрессии стали более 3000 человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. В воздушном пространстве Эстонии истребитель Балтийской миссии НАТО сбил беспилотник над озером Вырт-Ярв, сообщил вещателю ИРР министр обороны Хано Пивкур. Он сообщил эстонскому порталу Дельфи, что это, скорее всего, был украинский дрон, запущенный по цели в России. В ряде регионов Южной и Юго-Восточной Эстонии была объявлена беспилотная тревога. Последний раз силы обороны сообщали об угрозах в уездах Выру и Идавиру 3 мая. В Великобритании среднее число открытых вакансий в период с февраля по апрель упало до 705 тысяч, что стало минимумом с 2021 года, сообщило Национальное статистическое управление ОНС. Оно отмечает, что данные за апрель, первый месяц финансового года, традиционно отличаются повышенной волатильностью и могут быть существенно скорректированы в будущем. Безработица в Великобритании в январе и марте выросла до 5% по сравнению с 4,9% в декабре-феврале. Вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку обсудили в ходе телефонного разговора главы МИДа Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства во вторник. Согласно сообщению, в ходе разговора, который состоялся 19 мая, стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов двусторонней повестки, в том числе по линии союзной интеграции, затронули актуальные проблемы международного характера. В пресс-службе добавили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили также график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях на текущий год. Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Это программа «Приветы и поздравления». Самый теплый и душевный час этого дня и ближайшие минуты мы будем дарить друг другу хорошее настроение, теплые слова и любимую музыку. Если вы хотите передать привет, поздравить близкого человека с днем рождения, годовщиной или просто сказать «Я рядом», пишите нам в Viber или в Telegram 800-110-122 или звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А мы начинаем. Первый привет сегодня прилетел от Ирины из Гисара. Передаю огромный привет своей маме Марине. Мамочка, спасибо тебе за все. Будь здорова и счастлива. Очень люблю. И для Марины звучит песня «Розовый вечер».

0: А у нас на очереди наша любимая рубрика «Аудиопривет».
1: Здравствуйте, меня зовут Рахмон Али. Я хочу, чтобы вы на радио поставили песню для моей тети. Ее зовут Фарзона, ей сегодня исполнится 43 года. Я хочу, чтобы вы поставили песню «Abba as good as new».
0: Это замечательная заявка, и у нас давно в эфире не было группы «Abba». С удовольствием включаем в эфир эту песню.

Друзья, сообщений все больше, это прекрасно. Яхье поздравляет Халима с днем рождения, желает, чтобы мечты не боялись сбываться. А Анна из Худжанда просто передает привет всем, кто сейчас за рулем. Ловите музыкальный привет, группа «Авеста» для вас.

И напоследок еще несколько приветов. Огромное спасибо за подарок и пламенный привет передает Анора своей подруге Нигоре. Идрис поздравляет с днем рождения своего друга Дильшода и желает ему счастья, здоровья и благополучия. Ирина отправляет свой музыкальный привет в Турсунзаде своим родным и друзьям. И в качестве привета звучит песня «Hey, darling» группы Ace of Base. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, делился чувствами и хорошим.

0: до сил организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоед ки сулфа бартараф шавад дар хол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.

0: зинҳор хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.